0: Правила искателей.
1: Если ты гонишься за славой, она будет убегать от тебя. И если ты идешь учиться, чтобы получить диплом, тоже ничего не получится. Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Спинной мозг, расположенный в позвоночном канале, умеет даже самостоятельно думать. Под «самостоятельно» имеется в виду, не консультируясь с мозгом головным. Конечно, справиться с теоремой Каши спинному мозгу будет не под силу, но в определенных случаях он может отправлять сигналы органам в обход старшего брата.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Раймонд Паулс. Долгая дорога в дюнах.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радиоискатель».

Правила искателей. Вы видели человека, который никогда не врет? Его трудно увидеть. Его же все избегают. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Электрические автомобили были изобретены раньше бензиновых. Первый автомобиль на электрической тяге появился в 1834 году, а первый двигатель внутреннего сгорания в 1860.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов родился в 1988 году в дагестанском селе Сильди в семье, где борьба была профессией. Отец Абдулманап – заслуженный тренер России, мастер спорта. Дядя – чемпион мира по самбо. С детства выбора не было. В 6 лет Хабиб уже вышел на ковер. Он брал титулы в боевом самбо, а в 2012 году дебютировал в лучшей лиге мира – UFC. К победам шел упорно и молча. Перед каждым боем выходил в папахе. Менеджер предлагал заменить ее на бейсболку с рекламой. Хабиб отказался. Папаха важнее денег. В 2018 он стал чемпионом UFC, победив Элла Яквинту. А главный бой ждал через полгода. Поединок с Конором Макгрегором собрал 86 миллионов долларов. Рекорд в истории ММА. Хабиб доминировал все 4 раунда и заставил ирландца сдаться. После боя он выпрыгнул из клетки, началась массовая драка. Российский боец объяснил это оскорблениями от команды соперника. Но дисквалификация на несколько месяцев не помешала главному. Хабиб трижды защитил титул, победив Дастина Порье и Джастина Гэджи. Последний бой стал особенным. За 3 месяца до этого у Нурмагомедова умер отец. Мать 3 дня уговаривала сына не выходить на бой, но Хабиб обещал. Это последний раз. Он победил. А в октагоне снял перчатки и оставил их там. 29 боев, 29 побед. Ни одного поражения. Сегодня у Хабиба большая семья. Со своей будущей женой Патимат Нурмагомедов учился в одной школе в селе Сильди. Сейчас они воспитывают 3 детей. Родные всегда были для него важнее титулов. Ради обещания матери он ушел из спорта на пике и ни разу об этом не пожалел. После завершения карьеры Хабиб тренирует чемпионов, включая

0: включая Ислама Махачева. Нурмагомедов открыл школу единоборств имени отца в Махачкале, запустил свою лигу «Eagle FC». Отдельно отметим, что он принципиально отказывается от рекламы алкоголя и казино, запрещено религией. А для истории Хабиб Нурмагомедов всегда будет парнем в папахе, который никогда не проигрывал и ушел непобежденным.
1: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам. Нельзя писать СМС и выходить в интернет. Звонок в субботу, священный день, когда нельзя работать, возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

за платные секции и кружки своих детей, обогнуть до 14 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил парламентарий. Он отметил, что налоговый вычет можно получить при оплате различных занятий, включая уроки музыки, рисования и иностранных языков. Однако организация, где обучается ребенок, обязательно должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Росстандарт опубликовал новый межгосударственный ГОСТ, устанавливающий единые технические требования к электросамокатам,

слушаете радиоискатель.

0: Заповедная Хакасия. Справка.
1: Озеро Белё находится в Ширинском районе Хакасии в Чебаковско-Балахтинской впадине. Оно состоит из двух плёсов – большого и малого, соединенных 4-километровым мелководным проливом. Общая площадь водоема 7700 гектаров. Участок заповедника Хакасский занимает 5300 гектаров, включая юго-восточные, северные и юго-западные окрестности Малого Плёса, северные окрестности Большого Плёса, часть его акватории 500 гектаров и пролив. Вода по солевому составу близка к морской. Глубина озера достигает 48 метров. Мелководный пролив признан ключевой орнитологической территорией России и Азии.
0: Как добраться?
1: Из Абакана автобусом до поселка Жемчужный. Это ближайший населенный пункт в 3 километрах от озера. Дальше пешком или на такси. Перед поездкой оформите пропуск на официальном сайте заповедника Хакасский. Всем привет! Сегодня отправимся на озеро, которое называют «Жемчужиной Хакасии». Белё – самое большое минеральное озеро республики. Настолько большое, что в ветреный день его гладь кажется морем. И не только кажется. Вода здесь по солевому составу действительно близка к морской. Но при этом в ней живет рыба. Местный окунь приспособился к соленой воде и вырастает до 3-4 килограммов. Устроено озеро удивительно. Есть большой плёс и малый. Их соединяет 4-километровый пролив. В многоводные годы вода заливает низины северного берега, и появляются песчаные косы и даже острова. С трех сторон озеро охраняют невысокие горы. Чалпан – 586 метров, Острая – 583 метра и Белё – 558 метров. Гора Чалпан. Настоящее святилище. На ее вершине сохранилась крепость Тагара таштыкского времени. На южном склоне 5 писаниц. Древние рисунки, которым от 2000 лет до 8-9 века нашей эры. А у подножия могильники тагарской и таштыкской культур. Тысячи лет назад здесь уже жили люди и приходили к воде. Но главное богатство Белё сегодня – это птицы. Весной и осенью озеро становится местом отдыха для многих тысяч перелетных пернатых. Стаи краснозобой казарки, серого гуся, пискульки, сухоноса, лебедя-кликуна, турпана горбоносова останавливаются на заповедных берегах. Журавль-красавка собирается здесь в скопление до 1500–2000 особей. А в августе и сентябре в этих местах формируется предотлетное скопление огорей – до 4–5000 птиц. Не случайно мелководный пролив Белё признан ключевой орнитологической территорией международного значения. Всего на участке отмечено 178 видов птиц, из них 22 занесены в красную.

0: Красную книгу России и 38 в Красную книгу Хакасии. Что здесь делают посетители? На горе Чолпан оборудована экотропа. Можно подняться, посмотреть на бескрайнее озеро с высоты, увидеть древние писаницы и петроглифы. На берегу есть пляжи с песчано-галечной полосой. Можно поселиться на турбазах восточного побережья или поставить палатку в разрешенных местах. Купаться. Вода минеральная, щелочная, по составу близкая к морской и очень приятная. Но всегда помните, вы на территории заповедника. Костры только в специально отведенных местах. Мусор с собой. Пропуск заранее. Самое большое соленое озеро Хакасии хранит на своих берегах 2000 лет человеческой истории. И каждую весну и осень здесь останавливается целое небо перелетных птиц. До встречи в заповедной Хакасии.
1: Заповедная Хакасия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель. Хочу все знать.
4: В некоторых китайских городах действует услуга по спасению из пробок. Водитель отправляет запрос со своими координатами, и к нему приезжают двое мотоциклистов. Один остается с машиной, а другой вывозит заказчика из пробки на своем мотоцикле и доставляет к месту назначения.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Многие туристы специально приезжают в Гонконг, чтобы совершить выгодные покупки. Из-за низких налогов на прибыль здесь можно купить фирменные товары по доступным ценам. Пожалуй, только здесь можно увидеть очереди в брендовые магазины вроде Gucci, Armani и Versace. Сюда охотно приезжают китайцы с материка, чтобы купить качественные товары. Популярным местом для шопинга являются традиционные рынки. Иностранцы чаще всего посещают ночной рынок на улице Темпл-стрит. Ночным он называется условно, поскольку работает до 23 часов. Здесь продают сувениры, картины, одежду, галантерейные товары и игрушки. Цены весьма и весьма умеренные. За покупками едут также на улицу Hollywood Road. К ней ведет самый длинный в мире эскалатор. Лента движется на уровне третьего этажа. Во время 15-минутной вынужденной экскурсии можно рассмотреть старые кварталы города с высоты птичьего полета. На Hollywood Road расположены многочисленные художественные салоны. Здесь продают картины местных художников. Поблизости находится известный антикварный рынок. Это настоящий музей под открытым небом. По нему можно ходить часами, чего здесь только нет. Очень популярна тема Мао Цзэдуна. Его изображения имеются на часах, значках, сувенирных тарелочках и плакатах. Можно купить бюст вождя или знаменитый цитатник на русском языке. В продаже имеются изделия из нефрита, бронзовые скульптуры, старинные видовые открытки, монеты и множество других удивительных вещей. Из Гонконга без покупок еще никто не уезжал.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Реклама. Стерлитамак – любимый и вечно молодой. Отмечаем юбилей города на фестивале «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. В Стерлитамаке – ярмарка ремесленников, гастрозона, концерты, экскурсии, мастер-классы, звездные гости и много приятных сюрпризов. Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. Организаторы проекта – администрация города и фестивальная дирекция. Фестиваль «Купец 2.0» проводится при поддержке компании «Росхим» и башкирской содовой компании «0+».
1: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Все насекомые во время полета ориентируются на свет солнца или луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, а радиально.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели.
1: Многие знают выражение: если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Но немногие знают, что это не цитата и не выдержка из книги. Это специально придуманный девиз благотворительного фонда «Вера». Фонда, который помогает хосписам, безнадежно больным людям и их близким. Это первая в своем роде организация в России, появилась в 2006 году. Ее основала неизвестная актриса или политик, и даже не крупная компания. У истоков фонда «Вера» стоит обычная московская учительница английского языка, которую сейчас знают по всей стране как Нюту Федермессер. Анна Константиновна Федермессер родилась в Москве в семье врачей. Ее мама, Вера Миллионщикова, была пионером паллиативной помощи и создателем первого российского хосписа. Сама Нюта начала работать волонтером в 17 лет. Но свою жизнь планировала связать с английским языком. Она учила его в Кембридже, закончила Московский государственный лингвистический университет, преподавала и даже в какой-то момент возглавляла отдел переводов в шахматной академии. Но делом ее жизни оказалась помощь людям. Окунувшись в работу фонда, Нюта сразу поняла, что проблемы с паллиативной помощью надо решать на самом высоком уровне. Она предложила поправки в закон, которые включали хосписы в базовую медицинскую помощь. Активно продвигает включение образования в области паллиативной помощи в учебную программу российских медицинских вузов. И предлагает узаконить помощь добровольцев в больницах. Еще один фонд, с которым работает Нюта – «Дом с маяком». Главное его детище – одноименный детский хоспис. По словам Федермессер, ее мать десятилетиями мечтала и боролась за создание такого места. И осенью 2019 года хоспис был открыт на Долгоруковской улице в

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пессимистами не становятся, а рождаются. Исследования генетиков из университета в Канаде доказали, наш оптимизм или пессимизм генетически запрограммирован. Так, если в мозгу у человека концентрация нейропептидов Y невысока, то он склонен воспринимать окружающий его мир пессимистично, а также подвержен депрессии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

живописи. Впоследствии художник вернулся на Алтай, где написал множество картин, посвященных любимому краю. Одна из самых сильных работ называется «Озеро горных духов». Григорий Чурос-Гуркин умер в 1937 году. В центре Горный Алтайска установили памятник. В местном театре играют спектакль, посвященный художнику. Картины

0: Радиоискатель.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо, мать.

0: 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
1: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук мяу характерен для котят, подзывающих свою мать. А взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте поговорим про эскимо. Название этого мороженого действительно связано с жителями Крайнего Севера, эскимосами. Но не они изобрели лакомство. Автором эскимо был американский учитель и торговец сладостями Кристиан Кент Нельсон. Однажды к нему пришел мальчик, который не мог выбрать между мороженым и шоколадом. Денег ему хватало только на что-то одно. Тогда Нельсон решил объединить два десерта, чтобы дети больше не мучились таким сложным выбором. Первая партия нового мороженого в дословном переводе называлась «Плитка, заставляющая меня кричать». Когда она стала хитом на местной ярмарке, Нельсон решил найти партнера. Им стал производитель шоколада из Чикаго Рассел Стоувер. Последний настоял на новом названии «Эскимо Пай», то есть «Пирог эскимоса». Вскоре мороженое в шоколаде стало популярно по всему миру. В Советском Союзе оно появилось в середине 30-х годов. Считается, что это произошло по личной инициативе Народного комиссара продовольствия Анастаса Микояна. После визита в США он распорядился наладить производство десерта на родине и даже издал приказ: мороженое следует сделать массовым продуктом питания, выпуская его по доступным ценам. Спасибо, товарищ Микоян, за наше счастливое детство.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Один из микрорайонов в Чебоксарах назвали Байконур, а его главную улицу в честь Королева. На ней расположена часовня во имя святого Георгия Победоносца. Она спроектирована по всем канонам православного храма, но в то же время сильно напоминает верхнюю часть ракеты-носителя «Союз».
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Практически в каждом средневековом городе на Востоке существовали невольничьи рынки. Такими рынками заведовали специально назначенные государственные чиновники со своим налогообложением и отчетностью. По описанию у историка Якуби известно устройство такого рынка в городе Самаре. Он представлял собой обширный четырехугольник, пересеченный улочками. В домах были комнаты, мансарды и лавки для рабов. Классические по фильмам на городской площади. Помост с выставляемыми на показ толпе рабами, мужчинами и женщинами и аукционом – выдумка и, по-видимому, какая-то тайная фантазия киношников. Его никогда не существовало в действительности, разве что сразу после налета или взятия города. Работорговцы не считались в обществе порядочными людьми и пользовались в лучшем случае репутацией конских барышников наших дней. Так одного из египетских правителей поносили в мечетях, как изолгавшегося работорговца. Быть проданным на рынке, даже специально оборудованном, а не в частном доме или при посредничестве, для хорошего раба считалось позорным. Особенно не следовало покупать рабов на импровизированных ярмарках по праздникам. Была высокая вероятность того, что покупателю могли подсунуть негодный товар. Под видом девушки – юношу, под видом молодой – старуху и тому подобное. Как поговаривали работорговцы, полдирхема на пачку хны для волос делает рабыню дороже на 100 дирхемов.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, это органическое вещество геосмин, вырабатываемое живущими на поверхности земли циано- и актинобактериями.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радио «Искатель».

0: сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в 8 лет. Именно в первые школьные годы семьи начинают активнее задумываться о рисках, связанных с учебой, секциями, поездками и растущей самостоятельностью детей, сообщили газете.ру в одной из страховых компаний. Средний возраст родителей, приобретающих такой полис, составляет 38 лет. Нередко страхование ребенка становится частью общей финансовой защиты семьи. Клиенты одновременно оформляют программы на себя или нескольких родственников. Начало школьного периода – важный этап для всей семьи. Ребенок становится самостоятельнее, больше времени проводит вне дома, появляются школа, кружки, секции, поездки и другие активности, отметили эксперты. По их словам, среди оформляющих страховку россиян, имеющих детей, 16% воспитывают трех и более несовершеннолетних, а во всей клиентской базе доля многодетных семей составляет около 4%. Ограничение на перемещение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время разведения мостов снимать не собирается, заявили ТАСС в Минтрансе. В ведомстве напомнили, что новое правило действует с 1 марта текущего года. Во время разведения мостов по Неве осуществляется движение караванов грузовых судов, отметили в министерстве. Там добавили, что ограничения в отношении маломерных судов связаны исключительно с обеспечением безопасного судоходства по реке. И в завершении выпуска: многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в США по итогам голосования на сайте проекта по изучению сурков. По информации исследователей, грызун настолько толстый, что обошел семерых конкурентов. Восход живет в Колорадо и за последние 5 лет стал отцом многочисленного потомства. По словам исследователей, сурок особенно любит наблюдать за играющими детенышами, а после зимней спячки первым делом отправляется на поиски самок. Неделя толстых сурков проводится по аналогии с популярной неделей толстых медведей. Конкурс организовали в рамках научного проекта по изучению этих животных. Исследователи с 1962 года наблюдают за отдельными сурками в Колорадо, изучая их поведение, способы коммуникации и адаптацию к изменениям окружающей среды. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Искатели нового.
1: Программа исследования полярных сияний высокочастотным воздействием, или сокращенно ХААРП. Этот комплекс был построен для изучения природы ионосферы Земли на Аляске в 1990 году. На территории в 60 квадратных километров развернуты громадная фазированная решетка из 360 антенн, а также целый набор приемопередающей аппаратуры. Это позволяет собирать, передавать и анализировать полученные об ионосфере данные. Также одним из эффектов работы комплекса является искусственное северное сияние. Само по себе это безобидное явление, но при этом оно является мощным источником радиопомех, препятствующих устойчивой радиосвязи. Поэтому вплоть до своего закрытия несколько лет назад ХААРП оставался мишенью конспирологов. Они утверждали, что американские военные с его помощью способны изменять погоду, выводить из строя электронику и даже воздействовать на человеческий разум. Часто сторонники теории заговора обвиняли ХААРП в землетрясениях, засухах, ураганах и наводнениях. Возможно, это связано со скудностью информации о результатах работы объекта, часть которой засекречена. В Советском Союзе имелся аналог программы ХААРП – объект «Сура», который находится в глухих местах Нижегородской области. Этот объект был введен в эксплуатацию еще в 1981 году. Здесь длительное время проводились исследования в области создания плазменных генераторов и их воздействия на ионосферу. Эксперименты имели сугубо военное назначение и разрабатывались для нарушения локации и радиосвязи потенциального противника.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, уманила речку нячек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого Города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель.
4: Хочу все знать. Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

1977 году «АвтоВАЗ» приступил к выпуску первого массового легкового внедорожника, который могли купить автолюбители. Модель назвали «ВАЗ-2121 «Нива». Она пользовалась большой популярностью у жителей села, охотников и рыбаков. Эксперты утверждают, что за всю историю автозавода «Нива» была самым успешным экспортным автомобилем. В 2022 году авторитетный американский автомобильный сайт включил его в список 12 самых надежных внедорожников всех времен. «Нива» производится и поныне. За свою долгую историю ВАЗ-2121 установил немало рекордов, в том числе мирового уровня. Так, в 1998 году внедорожник своим ходом заехал в базовый лагерь на Эвересте на высоту 5200 метров, а спустя год побил собственный рекорд, поднявшись в Тибете на высоту 5726 метров. Примерно в это же время «Нива» добралась до Северного полюса. Конечно же, не своим ходом. Ее сбросили на парашюте. Приземлившись, машина благополучно завелась и доехала до точки с нулевыми координатами. На этом испытания холодом не закончились. «Нива» 12 лет проработала на станции Беллинсгаузен в Антарктиде. Внедорожник там вписался идеально, поскольку дорог на южном континенте нет вообще. Машина успешно эксплуатировалась при 50-градусных морозах. Пробег составил почти 12 тысяч километров. А в 2000 году из «Нивы» сделали снегоболотоход. И она снова покорила Северный полюс, но уже своим ходом. «Нива» неоднократно участвовала в престижных гонках, включая «Париж-Дакар», «Ралли фараонов», «Париж-Тунис». В 1981 году гонщик Жан-Клод Бриавуан занял на «Ниве» третье место в легендарном «Дакаре». Спустя год он финишировал вторым. Это был лучший результат «Лады». Во многих странах мира существуют клубы любителей «Нивы». В Германии регулярно проходят любительские гонки по бездорожью. Автомобиль засветился в фильмах «Робокоп», «Корсианец», «Багровые реки», «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Владельцем «Нивы» является президент России Владимир Путин.

0: Радиоискатель. В этом есть смысл.
1: Ты ее помнишь? Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Стенки мыльного пузыря, пожалуй, самая тонкая материя, которую человек способен увидеть невооруженным глазом. К примеру, папиросная бумага или волос в несколько тысяч раз толще.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня расскажу, откуда взялось странное слово «шаромыга». У него нет никаких латинских или старославянских корней, и оно не было заимствовано из тюркского. Появилось это слово в начале 19 века, когда разбитая наполеоновская армия возвращалась домой. Никакого обеспечения у французов, понятное дело, не было. Еду приходилось добывать всеми доступными средствами. Например, вежливостью. Солдаты просили есть у деревенских баб и мужиков и сопровождали это привычным для себя «mon cher ami», что переводится как «мой дорогой друг». Простой русский народ французского не знал, но фразу эту слышали так часто, что, завидев очередных попрошаек, говорили: «вон шаромыг идет». Так красивое французское обращение превратилось в шаромыгу и стало обозначать жалкого бродягу и воришку.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Стерлитамак, любимый и вечно молодой. Отмечаем юбилей города на фестивале «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. В Стерлитамаке ярмарка ремесленников, гастрозона, концерты, экскурсии, мастер-классы, звездные гости и много приятных сюрпризов. Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. Организаторы проекта, администрация города и фестивальная дирекция. Фестиваль «Купец 2.0» проводится при поддержке компании «Росхим» и башкирской содовой компании «0+».
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Теобрамин, содержащийся в шоколаде, оказывает антибактериальное действие на полость рта и защищает от кариеса.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Жигулевске на 92.7 FM.
1: Благодаря суперпопулярному автомобилю «Жигули» в СССР город Жигулевск знали абсолютно все. Но далеко не все знали, что машину на самом деле собирали в соседнем Тольятти. Города буквально примыкают друг к другу. Их разделяет только Волга, а соединяет плотина, по которой проходит Московское шоссе. В 2008 году два города даже решили объединить, но идея повисла в воздухе. Жигулевск остался независимым. Название города пошло от живописных Жигулевских гор, которые окружают его с трех сторон. Во время Азовского похода в этих местах побывал Петр I и велел организовать производство серы. По тем временам сера была стратегическим веществом, поскольку использовалась для производства пороха. На берегу Волги вырос целый серный городок. Но это был еще не Жигулевск. Его основали в 1949 году, а городом он стал спустя 3 года. Что посмотреть в Жигулевске? Начать стоит с музея «Самарская Лука». Лука – это плавный изгиб русла реки. «Самарская Лука» – гигантская петля, которую выписывает Волга вокруг Жигулевска. Уникальный природный объект является национальным парком. Экспозиция музея посвящена истории и природе этих замечательных мест. Прямо из музея вы можете отправиться на экскурсию с посещением смотровой площадки на Лысой горе. Волга отсюда предстает во всей своей красе. Возможно, Самарская Лука создает какое-то особое энергетическое поле, но факт остается фактом. Жигулевск можно считать аномальной зоной по числу выдающихся боксеров. Отсюда родом заслуженный тренер по боксу Александр Лукьянов. Он тренировал молодежную сборную России и спортсменов московского клуба «Торпедо». В Жигулевске родились боксеры Владимир Есмейкин, Денис Попов, Руслан Юлдашев. Все они оставили значительный след в истории российского и мирового бокса.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Ледокольное судно является 100% русским изобретением. В 1864 году кронштадтский купец Критнов срезал носовую часть у парохода «Пайлет» так, чтобы он мог взбегать на лед и обламывать его.
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Банки и микрофинансовые организации с 1 сентября обязаны передавать в Федеральную службу судебных приставов информацию о своей работе по взысканию долгов, в том числе случаи привлечения коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». В соответствии с обновленными требованиями, банки и МФО должны направить приставам первый отчет весной следующего года. Этой нормой расширяется перечень обязанностей финансовых структур перед надзорным органом. Федеральная служба судебных приставов контролирует работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Финансовые структуры, которые занимаются самостоятельным взысканием долгов, обязаны быть включены в специальный реестр. Наибольшее количество открытия больничных россиян приходится на понедельник, 27% всех случаев за неделю. Пятница занимает второе место, 22%. Среда традиционно оказывается самым здоровым днем с минимальным числом новых больничных. Это показало исследование компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Однако ключевой вывод не в распределении по дням, а в привязке к отпускному циклу. За 3 рабочих дня до начала планового отпуска количество больничных вырастает в среднем на 40% по сравнению с обычными днями. После возвращения из отпуска всплеск заболеваемости также наблюдается, но он связан с акклиматизацией и постотпускным синдромом. И в завершении выпуска почти половина россиян, которые находятся в отношениях, не уверены, что рядом с ними тот самый человек. Главными признаками совместимости стали общие взгляды и ценности и поддержка в сложной ситуации. Большинство россиян ссорятся с партнером раз в месяц и чаще, но долго в конфликте не остаются. Половина мирится сразу, еще четверть на следующий день. В качестве извинения россиянки чаще всего получают цветы, украшения и сертификаты. Каждая четвертая дарит украшения с природными бриллиантами. Некоторые партнеры подходят к извинениям с куда большим размахом. 12% россиянок получали после ссоры в подарок поездку на море, а 10% – автомобиль. Однако купить прощение получается не всегда. Только 27% признаются, что подарок действительно может помочь отпустить обиду. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели планета.
1: В состав Греции входит около 2000 островов. Многие из них имеют богатую историю. Некоторые послужили основой для появления древних мифов. Наиболее популярными для отдыха считаются Крит, Родос, Кос, Закинф, Корфу. Каждый из них имеет особенности. Крит считается самым большим в Греции и пятым по величине в Средиземном море. Именно здесь, по легенде, родился Зевс. С островом связан также миф о Минотавре – чудовище с телом человека и головой быка. Главным местом паломничества туристов является Кносский дворец. На Родосе был сооружен легендарный колосс Родосский. Огромная статуя бога Гелиоса стала одним из семи чудес древнего мира. К сожалению, ее разрушило землетрясение. Зато в старом городе прекрасно сохранилась средневековая крепость. Крохотный островок Кос находится в Эгейском море. Зимой здесь можно увидеть фламинго. Летом на побережье откладывают яйца морские черепахи. На плантациях выращивают очень вкусные дыни и арбузы, а также апельсины, лимоны и мандарины. На Косе родился самый известный врач мира – Гиппократ. Закинф является природным заповедником международного масштаба. Уникальным памятником природы считается бухта Нарвы.

0: Вайо. Она потрясает необычайно ярким, насыщенным голубым цветом воды. На Закинфе водится редкий вид морских черепах – каретта. На Корфу, по легенде, жил Посейдон. Главной достопримечательностью острова является старый город. Это настоящий лабиринт из узких извилистых улочек. Достоинство греческих островов в том, что здесь пляжный отдых гармонично сочетается с интересными экскурсиями.
1: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Тесниной называют очень узкое ущелье, которое река за тысячи и миллионы лет пробила в скалах. Такие каньоны бывают очень живописны. Пространство между вертикальными стенами настолько узкое, а уступы так высоки, что кажется, они вот-вот сомкнутся и раздавят тебя словно букашку. В теснине чувствовать себя немного жутковато и одновременно весело. Адреналин возбуждает, окрашивая мир в яркие краски. Своя теснина есть и в Адыгее. Она находится возле поселка Каменномостский. Поскольку исторически это место называется Хаджох, теснину прозвали Хаджохской. Каньон образовала река Белая, приток Кубани. Водный поток бирюзового цвета грозно бурлит, протискиваясь между скал. Такое зрелище лучше один раз увидеть, чем 100 раз о нем услышать, поэтому здесь всегда много туристов. Реке потребовалось несколько десятков тысяч лет, чтобы пробить в породе ущелье длиной 400 метров, шириной 6 метров и глубиной 35 метров. Есть место, где ширина и вовсе не превышает 2 метров. Фактически это узкая щель в горном массиве. Поток воды выточил в известняке причудливые фигуры, множество пустот и углублений. Вечером такие места эффектно подсвечивают прожекторами. На одном из выступов устроена смотровая площадка, с которой открывается живописная панорама теснины. Вдоль ущелья по склонам проложена экскурсионная тропа. Она оборудована дорожками с перилами и лестницами. Маршрут делит на 2 части автомобильный мост, перекинутый через теснину. Дорожка приводит к тому месту, где ущелье расширяется до 60 метров. Речной поток сразу сбавляет напор. В этом месте для туристов оборудовали небольшой зоопарк, в котором содержатся кавказские животные. Здесь можно увидеть бурого медведя, косулю, лисиц. Но главное зрелище, конечно же, теснина. Каньон одинаково красив в любое время года. Река не замерзает даже зимой, но водные потоки, падающие сверху, превращаются в каскады ледяных сталактитов. Создается впечатление, что попал в царство Снежной Королевы.
1: Искатели. Россия.

Искатель. Хочу все знать. Народная мудрость «много думать вредно» нашла научное подтверждение. Исследователи из научного института исследования мозга и биофака Московского государственного университета пришли к выводу, что люди, которые слишком нагружают свой мозг, чаще становятся алкоголиками. Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. 12 стульев.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Мои

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: соискатели. Саблистка Софья Великая. Одна из самых известных спортсменок в стране. Свою первую медаль она получила в 2003 году и до сих пор выступает и бьется за первенство. Детство Софьи проходило в Алма-Ате. Она росла обычной непоседливой девчонкой. Во всех ее биографиях вспоминают случай, когда она упала в заполненный водой котлован и чуть не утонула. Спас спортсменку старший брат Григорий, который и привел Великую в рапиру. Позднее Софья перебралась в саблю, став одной из первопроходцев в женском виде этой дисциплины. Еще в самом начале карьеры было ясно, ее ждет большое будущее. Так и вышло. Великая 14 раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала чемпионата Европы. 8 раз ей покорялся чемпионат мира. У нее в копилке 2 золотые олимпийские медали. Но обе в командном зачете. В личном первенстве Софья Великая трижды выходила в финал Олимпиады и трижды становилась обладательницей серебра. Первый раз это случилось в Лондоне в 2012-м. Потом был перерыв на рождение ребенка и довольно быстрое и триумфальное возвращение в большой спорт. На Олимпиаде в Рио в 16-м Великая встретилась в финале с другой нашей спортсменкой Яной Егорян. Болельщики ликовали из-за российского финала, но вот Софья полностью разделить их радости не смогла. 5 лет спустя на Олимпийских играх в Пекине, которые из-за пандемии прошли на год позже, Софья несла флаг нашей сборной и была главным фаворитом турнира саблисток. Но опять русский финал. И опять серебро. На этот раз обидчицей Великой стала Софья Позднякова. Личного олимпийского золота так и не случилось. Но когда речь заходит о фехтовании, именно Софью Великую вспоминают болельщики. Ее считают законодательницей моды в этом виде спорта. В 2020 году на экраны вышла драма «На острие». Главную роль в картине исполнила Светлана Ходченкова, и создатели фильма не скрывают. Прототипом ее героини стала именно Софья Великая.
1: «Наши искатели».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня конка пачек, у мами ванечку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А папа так копыт пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 1000. Радиоискатель.
4: Хочу все знать. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров на Филиппинах стали производить кетчуп из бананов. Этот продукт до сих пор пользуется большой популярностью в стране.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Архангельске на 91.6 FM.
1: Есть города, которые притягивают выдающихся личностей. К таковым, например, относится Архангельск. Этот город трижды посещал Петр I. Первый раз это случилось в 1693 году. Царь 2 месяца провел в городе и заложил судоверфь. Через год он приехал снова и подрубил опоры первого построенного корабля. В 3-й раз приехал в 1702 году, чтобы забрать новые фрегаты. В память об этих событиях в 1914 году в городе установили памятник Петру I. Именно он красуется на 500-рублевой купюре. На проспекте Чумбарова-Лучинского можно познакомиться еще с одним известным человеком. Здесь стоит памятник архангельскому писателю Степану Писахову. Он изображен возвращающимся с рынка. В руке держит авоську с селедочкой и треской. Скульптура называется «Здравствуйте, люди добрые». В это легко верится, поскольку лицо у Писахова такое доброе, что хочется тут же пожать ему руку. Неподалеку находится памятник одному из сказочных персонажей Писахова. Жанровая композиция называется «Архангельский мужик». Сеня Малина восседает верхом на щуке. Выглядит он очень задорным. Впоследствии Сеня Малина стал героем мультфильма «Смех и горе у Бела моря», где вещал голосом Евгения Леонова. Литературную галерею завершает памятник сказочнику Борису Шергину, которого называют певцом русского севера. Еще будучи школьником, он писал иконы в поморском стиле и записывал крестьянские сказки. Шергина изобразили рассказывающим сказку, а у ног его раскинулся целый сказочный мир – кораблики, крестьянские избы, храмы и птицы счастья. К сожалению, в Архангельске нет памятника Робинзону Крузо. А жаль, ведь в повести «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» Даниэль Дефо забросил своего героя в далекий Архангельск. В город он прибыл летом 1704 года и отсюда морем отправился в Германию. Перед этим Робинзон 8 месяцев провел в Тобольске. В этом городе памятник великому путешественнику уже стоит, а в Архангельске пока еще нет.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель.
1: Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
3: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
4: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
3: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
4: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
3: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Сложнее всего получить ипотеку в 2027 году будет заемщикам с неофициальным доходом, действующими кредитами, картами и рассрочками. Дополнительным фактором риска станет небольшой первоначальный взнос, рассказали в федеральной компании «Этажи». Банки все внимательнее проверяют доходы клиентов. В 2023 году до 60% заявок без подтверждающих документов могли получить одобрение без дополнительных условий. Сейчас в 95% таких случаев кредиторы запрашивают справки либо требуют подтвердить заявленный доход перед сделкой. Ключевыми показателями останутся долговая нагрузка и соотношение суммы кредита со стоимостью залога. Первоначальный взнос менее 20% при платежах по всем кредитам на уровне 80% дохода станет практически непреодолимым препятствием для одобрения, отметили специалисты. По обновленной стратегии автомобильная отрасль Российской Федерации к 2035 году сможет производить 2 840 тысяч автомобилей. В настоящее время этот показатель составляет 830 тысяч, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Планируется, что доля местного производства на российском автомобильном рынке достигнет 80%. Власти предполагают, что в ближайшие годы основными автомобилями остаются машины с двигателями внутреннего сгорания, включая автомобили на газе. Однако альтернативные источники энергии будут занимать все большую долю, заявил вице-премьер. И в завершении выпуска: почти две трети, 61% россиянок считают поездку на электросамокате более безопасной альтернативой возвращению домой пешком. При этом этим летом женщины стали чаще использовать самокаты для вечерних поездок. На период с 18.00 до 2 часов пришлось 46% всех женских поездок против 35% годом ранее. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе кикшеринга. Самокат также чаще заменяет такси на небольших расстояниях. 37% россиянок этим летом выбирали его вместо такси, тогда как годом ранее так поступали 28% опрошенных. Пользовательницы отмечали возможность избежать пробок и быстрее добраться до места назначения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: поверхность подставки. Оставались зарубки, трещины, выскакивали щепки. Но пню все равно, он и не такое выдержит. Со временем про людей, таких же молчаливых и спокойных в любых ситуациях, стали говорить «хоть кол на голове тиши». То есть человека, которому оно адресовано, сравнивают с безразличным пнем. Но, знаете, в наше беспокойное время такое качество может очень даже пригодиться.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Картофельное пюре быстрого приготовления – несовременное изобретение. Практика высушивания и измельчения крахмалистого

0: вариант. Кыргызстан. Высоко в горах Кыргызстана есть красивое озеро Кокуй-Куль. Оно небольшое, но очень глубокое. Местные жители утверждают, что у него вообще нет дна. Вызывает вопросы название озера. Если с «куль» все понятно, оно переводится как «озеро», то «кокуй» — это крик страха, ужаса. Что же случилось такого ужасного, что озеру дали такое имя? Ответ дает старинная легенда. Согласно преданию, в давние времена на берегу жил пастух с семьей. У него было 5 маленьких сыновей. Когда отец уходил в горы пасти овец, они оставались дома с матерью. Дети играли возле дома, поскольку мать запрещала подходить к озеру, опасаясь, что они упадут в воду и утонут. Мальчики не всегда слушали мать, тайком ходили на озеро и даже купались. Однажды отец спустился с горы, и семья села ужинать. Вдруг обнаружилось, что не хватает самого младшего сына. Все бросились на поиски. Вместе с соседями они обшарили весь берег, звали, кричали до утра, все безрезультатно. Мальчик как сквозь землю провалился, не оставив никаких следов. Сильно горевали родители, но это было только начало, поскольку каждый день стало пропадать по одному мальчику. Когда исчез последний, родители услышали со стороны озера его пронзительный крик «Кокуй!». Мать и отец со всех ног бросились на крик, обыскали весь берег, но тщетно. Не было даже следов. Убитые горем родители ходили вдоль озера и кричали «Кокуй! Кокуй!». Не выдержав, сначала в воду бросился пастух. За ним последовала жена. Оба утонули, но еще долго, отражаясь от скал на берегу, над водной гладью звучало страшное эхо «Кокуй! Кокуй!». С тех пор местные жители стали называть озеро Кокуй-Куль. И в наши дни на закате солнца порой можно услышать страшное восклицание, которое, кажется, звучит из-под воды.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радиоискатель. Хочу все знать. Однажды в Испании во время игры команд второй лиги Сан-Исидро и Олимпико Каранте за 3 минуты до окончания матча игроки обеих команд были настолько недовольны судейством, что взяли арбитра в кольцо. Дело шло к драке. Однако в этой непростой ситуации судья, сохраняя полное спокойствие, достал красную карточку и показал ее сразу обеим командам. В итоге на скамейку отправились 22 футболиста. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионе и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: слушаете «Радио Искатель». Искатель.
1: В тот вечер я не пил, не пел, я на ней...

сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь, держи.

Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул: «Берегись!» Валюха крикнул: «Берегись!» Но было поздно. За 8 бед один ответ: в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: «Держись, браток!» Он мне сказал: «Держись, браток!» И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: Аджарская кухня является частью грузинской гастрономической культуры, но имеет свои особенности. В Батуми популярны аджарские хачапури. Это лепешки в форме лодочки, груженные расплавленным сыром, залитым сверху яйцом всмятку. Правила еды такой лепешки просты. Сыр следует перемешать с яйцом и есть, обмакивая в него кусочки лепешки. Слюнки текут уже только от изучения меню в любом аджарском ресторане. Барани – это обваленный в муке и обжаренный в сливочном масле сыр сулугуни. Обычно его подают с зеленью. Яхни – нежнейшая тушеная говядина с молотыми грецкими орехами, репчатым луком и чесноком. Фирменным батумским блюдом является жареная до хруста барабулька, а кефаль аджарцы начиняют ореховым фаршем. Колоритным блюдом местной кухни является синари. Это свернутые рулетиком тонкие слои теста, которые начиняют домашним творогом, топленым маслом и чесночной приправой. В целом об аджарской кухне можно сказать коротко и емко. Много и вкусно. Местные продукты сохранили настоящий вкус и первозданное деревенское качество. Здесь даже обычная сметана или вареное куриное яйцо воспринимаются как божественные деликатесы. Помидоры пахнут помидорами, колбаса – колбасой. Домашний сыр тает во рту, а после чачи не болит голова. За аджарским застольем нередко можно услышать хоровые песни. Так называемое грузинское многоголосие было признано ЮНЕСКО шедевром мировой полифонии. А ужин нередко заканчивается исполнением лезгинки. И это еще одна возможность почувствовать дух Аджарии.
1: Искатели планета.

0: Шевроле Тамак, любимый и вечно молодой. Отмечаем юбилей города на фестивале «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября в Стерлитамаке, ярмарка ремесленников, гастрозона, концерты, экскурсии, мастер-классы, звездные гости и много приятных сюрпризов. Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. Организаторы проекта, администрация города и фестивальная дирекция. Фестиваль «Купец 2.0» проводится при поддержке компании «Росхим» и башкирской содовой компании «0+».
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Кондиционер современного типа был разработан инженером-изобретателем Уиллисом Керриером вовсе не для того, чтобы облегчать жизнь людям, а для снижения уровня влажности в типографии, так как влажность сильно ухудшала качество печати.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: 360. Иркутская область.
1: Алхинское плато.
2: Возвышенную равнину с ровной поверхностью, ограниченную четкими уступами, геоморфологи называют плато. Геологическое образование напоминает гигантский стол, который соорудили для себя великаны, но по каким-то причинам забыли его накрыть. Самым большим плато в мире является Тибетское Нагорье в Китае. Его площадь чуть-чуть не дотягивает до 2 миллионов квадратных километров. Для сравнения, такую же площадь имеют такие немаленькие страны, как Мексика или Индонезия. Алхинское плато в Иркутской области несоизмеримо меньше, но не менее живописно. Оно раскинулось в прибрежной зоне Байкала между Приморским хребтом и Тункинскими гольцами. Плато имеет форму треугольника, который ограничен Байкалом, Иркутским водохранилищем и рекой Иркут. В административном плане оно находится на территории трех районов – Иркутского, Шелиховского и Слюдянского. Алхинское плато представляет собой возвышенность, густо поросшую лесом. Высотные отметки колеблются в пределах от 600 до 800 метров. Размеры составляют 50 на 80 километров. Через плато проходит автомагистраль Р-258 «Байкал». Когда едешь по ровной дороге на автомобиле, можешь и не понять, что находишься на плоской вершине возвышенности. Туристов в эти места привлекает более 60 останцов причудливой формы высотой до 70 метров. Каждый настолько уникален, что имеет собственное имя. Некоторые напоминают животных. Так появились имена верблюд, медвежата, лев, гепард. Вполне определенные ассоциации вызывают названия «Аврора», «Танки» и «Фараон». Сложнее представить себе внешний облик останцов «Анна», «Надежда» и «Ника». Самые выдающиеся останцы удостоены звания региональных памятников природы. К таковым относятся «Витязь», «Старуха», «Царские ворота», «Идол» и «Шаманский утес». Их высота колеблется от 16 до 30 метров. Среди туристов наибольшей популярностью пользуется останец «Витязь». Со стороны кажется, что его сложили из каменных кубиков какие-то великаны. Он одинаково привлекателен как для начинающих, так и опытных скалолазов.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Лимана, водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Стиллерс Уилл. Бешеные псы.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радио Искатель».
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, Сережка ольховый сад.

0: моя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
2: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
3: Гаджет-новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Телефоны убрать. Минпросвещение запретило смартфоны на уроках в российских школах. Министерство просвещения России издало официальный приказ, запрещающий школьникам пользоваться мобильными телефонами во время учебных занятий. О подписании документа в беседе «Стас» сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Согласно приказу, воспользоваться устройством на уроке можно лишь в одном случае – при экстренной ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью ученика или педагога. Никаких других исключений документ не предусматривает. В стандартных учебных ситуациях телефон должен быть убран еще до начала занятия. Правила обращения с гаджетами на переменах федеральный приказ не регламентирует. Этот вопрос каждая школа решает самостоятельно. Одни заведения допускают телефоны в перерывах между уроками, другие вправе ввести ограничения на весь учебный день. Документ стал подзаконным актом к поправкам в федеральный закон об образовании, который в декабре 2023 года подписал президент Владимир Путин. По тексту закона запрет распространяется на средства подвижной радиотелефонной связи, смартфоны, обычные телефоны, планшеты с мобильным соединением и умные часы с сим-картой. Ноутбуки, компьютеры и интерактивные доски под ограничение не подпадают. Закон при этом не запрещает приносить телефон в школу. Ограничение касается исключительно использования устройства во время урока. Поправки в закон Государственная Дума приняла в конце 2023 года. По словам авторов законопроекта, смартфоны снижают концентрацию внимания и успеваемость школьников. В 2023 году схожие выводы поддержала и ЮНЕСКО. Организация призвала правительство мира ограничить использование телефонов в учебных заведениях. На этом пока все. Услышимся!
3: Гаджет-новости.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу про хлеб насущный. По строению и звучанию фразы понятно, что она имеет старославянское происхождение. Вернее, даже церковно-славянское. В молитве «Отче наш» есть вот такая строка: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Дословно эта строка переводится как «Хлеб наш насущный дай нам на сегодня». Местоимение «наш» со временем пропало, а словосочетание «хлеб насущный» плотно вошло в мирской язык. Сначала так называли только пищу. Позже название расширилось, и этим словосочетанием стали называть и финансовые материальные средства. А еще позднее к хлебу насущному добавились духовные потребности, то, без чего не может обойтись культурный человек. Сейчас мы его используем чаще всего в двух случаях. Во-первых, когда хотим обозначить минимальный и необходимый для жизни набор, а во-вторых, когда говорим о базовых ценностях, о чем-то фундаментальном.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радиоискатель. Хочу все знать.
3: 14 апреля в Южной Корее празднуют Черный день. Это так называемая альтернатива Дню Святого Валентина. В этот день одинокие корейцы надевают черную одежду и обувь, красят ногти черным лаком, идут в ресторан и едят там черную еду. Например, лапшу с черными бобами, таким образом оплакивая собственное одиночество.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: «Искатели».
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал джазовый музыкант Даниил Крамер. Даниил Крамер родился в Харькове в 1960 году. Его мать в детстве сама была одаренной пианисткой, но война помешала карьере, и она решила передать свой талант сыну. В 3,5 года Даниила проверили на музыкальность, а в 6 отдали в школу. Учителя сразу поняли – мальчик особенный. В 15 лет он уже стал лауреатом республиканского конкурса, сразу как пианист и как композитор. После школы учительница повезла его в Москву, в Гнесинку. Так юноша оказался в столице и поступил в академию к самому Либерману. Он получил блестящее академическое образование, но судьбу решил случай. Девушка затащила его на концерт джазового пианиста Леонида Чижика. Крамер влюбился в джаз с первого звука. Вышел из зала, по его словам, с отвисшей челюстью. Он позвонил в Харьков своей учительнице, та подруге учительницы Чижика, и по этой цепочке Крамер добрался до метро. Чижик дал ему первые уроки и отправил на первый джазовый фестиваль в Витебск в 1984 году. С этого момента Крамер отсчитывает свою профессиональную карьеру. Позже его наставниками стали джазовед Георгий Бахчиев, научивший снимать музыку с пластинок, и гитарист Михаил Ясаков, двух уроков которого хватило, чтобы задать верное направление. В 1982 году Крамер победил на конкурсе джазовой импровизации в Вильнюсе, а через 3 года уже гастролировал по стране и Европе. С 1983 года он начал преподавать в Гнесинке. Позже открыл первый в истории Московской консерватории класс джазовой импровизации. Он писал методические пособия, которые издавались миллионными тиражами. Вел циклы передач на телевидении, создал абонементы джазовых концертов в филармониях. Крамер стал основателем нового направления, третьего течения, где классика органично переплеталась с джазом. Его циклы «Классика и джаз», «Вечера с Крамером» собирали полные залы. В 90-е, когда с распадом СССР исчезло государственное финансирование, джаз в России, по словам Крамера, умер. Пришлось начинать все сначала. Он убежден, что джаз не таблетка от головной боли, а часть культуры, эффект которой накапливается и становится цивилизационной основой. Сегодня джаз для него уже классика, треть всей мировой неэстрадной культуры. Даниил Крамер. Народный артист России, лауреат Европейской премии имени Малера, профессор, заведующий кафедрой в Институте современного искусства, арт-директор множества фестивалей. Он объездил полмира, записал десятки альбомов, воспитал поколение учеников. При этом больше 30 лет счастлив в браке с художницей Нелли. У них есть дочь. И на вопрос, куда он всегда хочет вернуться, отвечает коротко: «Домой».
0: Наши искатели.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иверия. Аргонавты.

0: Радиоискатель.
1: Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
1: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В российском ритейле зафиксирован новый виток психологических манипуляций, направленных на искусственное стимулирование спроса в условиях рационального потребления. На полках супермаркетов и магазинов формата «У дома» массово появились яркие стикеры с предупреждением о лимите «Не более 3 единиц товара в одни руки», сообщает агентство Data.ru. Маркетологи размещают эти объявления преимущественно на социально значимых позициях – сахаре, подсолнечном масле, крупах, а также на акционном алкоголе. Несмотря на грозный вид табличек, имитирующих государственные ограничения времен тотального дефицита, за ними нет реальных логистических проблем или постановлений правительства. Это чистая маркетинговая уловка, цель которой заставить покупателя наполнить корзину ненужными запасами для увеличения среднего чека без предоставления реальной скидки.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Marketplace Озон запускает проект по продаже и размещению товаров селлеров в пунктах выдачи заказов. Они смогут работать как небольшие логистические центры, и таким образом у них появится дополнительный вид заработка, сообщила компания. С 10 сентября напрямую на ПВЗ будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Они будут видны на витрине Озон и будут доступны к заказу. Когда заказ будет оформлен, товар из ПВЗ через курьерскую доставку направят покупателю. При этом продавцы не смогут самостоятельно вернуть отказные или отмененные товары. Их можно будет только распродать. Эта опция станет возможна до конца октября. С октября продавцы смогут сами привозить товары в ПВЗ для их последующей выдачи, либо последующей отправки в другие пункты.
2: Нам стоит дом построить.
3: Государственный контроль за некоторыми видами промышленной продукции, в том числе строительными материалами, начнет действовать в России с 1 сентября. Мера призвана повысить качество товаров и сократить присутствие контрафакта на рынке. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По словам представителя ведомства, новый механизм позволит выявлять несоответствующую требованиям продукцию и отзывать ее еще до поступления на строительные объекты. При этом устранить выявленные нарушения производитель должен будет за свой счет. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных

0: Радиоискатель. Нас слушают в Иркутске на 103.1 FM.
1: Иркутск вызывает чувство уюта. В городе царит домашняя атмосфера. Он богат на примечательные места и украшен Ангарой. Статус города Иркутск получил в 1686 году. Уже тогда через него шли торговые караваны. В Китай везли пушнину, обратно чай, сахар и шелк. Как известно, торговля – двигатель прогресса. Через город потекли деньги, жизнь забурлила ключом. На берега Ангары потянулись бояре, казаки и ремесленники. В Иркутске появились кузницы, маловарни и кожевенные мастерские. Когда число жителей перевалило за 1000, открылись ткацкая фабрика и стекольный завод. В середине 18 века начала действовать Московская столбовая дорога. Заработали смолокуренные и скорняжные заводы. Но самый большой доход приносила пушнина. По инициативе мореплавателя и купца Григория Шелихова в городе основали базу российско-американской компании, которая значительно расширила торговые связи. В 1791 году в Иркутске появился первый ссыльный. Им стал Александр Радищев, осужденный за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву». Писатель провел здесь 2 месяца. В 1826 году после каторги сюда прибыли декабристы Сергей Трубецкой и Сергей Волконский. На улице Дзержинского сохранился дом, где жил Волконский. В 1890 году по пути на Сахалин в Иркутске останавливался Чехов. В том же году визит нанес цесаревич Николай, будущий император Николай II. В Иркутске непременно стоит посетить Знаменский женский монастырь. На его территории находится могила Григория Шелихова, которого прозвали «Русским Колумбом». Здесь же похоронены декабристы и Екатерина Ивановна Трубецкая, первая среди жен декабристов, приехавшая в Сибирь и разделившая участь мужа. У ворот обители стоит первый в России памятник адмиралу Колчаку, участнику русско-японской и Первой мировой войн, исследователю Арктики.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Форма QR-кода вдохновлена игрой в Го, которой увлекался его разработчик, инженер Масахиро Хара.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Когда упоминают автогонки, воображение непременно рисует болид на трассе Формулы-1. На деле состязаться можно на чем угодно. Даже на тракторах. С 2002 года в Ростовской области сельские механизаторы ежегодно устраивают соревнования под названием «Бизон Трек Шоу». Необычные гонки на тракторах были включены в рейтинг 155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами. Целью яркого события является популяризация профессии механизатора. Идея необычных состязаний принадлежит директору компании «Бизон» Сергею Суховенко, который давно занимается автоспортом, завоевывает кубки на ралли-рейдах. Если гонщики соревнуются на грузовиках и внедорожниках, почему не делать это на тракторе? Конечно, трактор – машина тихоходная, он способен разгоняться максимум до 80 км в час. Зато можно в полной мере использовать мастерство управления машиной. Так на ростовских полях появилась гоночная трасса. В состязаниях принимают участие до 30 гонщиков-механизаторов. Гоночными болидами служат колесные тракторы с объемом двигателя до 5 литров. Разрешено форсировать двигатель, устанавливать устройства, обеспечивающие устойчивость и маневренность. Запрещено изменять устройство тормозной и рулевой систем. На гоночной трассе имеются крутые повороты, трамплины, скоростные участки и препятствия. Глубина водных препятствий может достигать 1 метра, а высота трамплинов – до 1,2 метра. Угол поворотов может составлять 90 градусов. Дорожное покрытие – либо грунтовое, либо щебеночное. Дистанция составляет 15 километров. Заезды парные, что усиливает эффект соревновательности. Гонки состоят из 8 этапов и длятся 5 часов. Между этапами для зрителей устраивают всевозможные экстремальные шоу. Бывало, что зрителей превышало 40 тысяч человек. В 2013 году впервые в гонках приняла участие женщина-тракторист. Победителям дарят новые современные тракторы.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

Искатель. Хочу все знать.

0: явление халявы, которое, впрочем, не особо противоречит основной. Это толкование пришло от иудеев, которым запрещено работать в шаббат. Но владельцам скота можно было подоить коров, чтобы животные не мучились. Молоко же, правда, в этот день приносили в синагогу, где каждый мог бесплатно его взять. Выдише, халев, молоко. Соответственно, посетители храма приходили на халяву получить бесплатный продукт.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний Rise иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстрой заказчик Development». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по

0: 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000. Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков. Он писал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс». «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки. Какой-то вогнутый знак, круглая скобка на спине, которую я сейчас мог бы использовать в качестве ответа на ваш вопрос».
2: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал ресторатор Александр Рапопорт. Александр Рапопорт родился в Москве в 1959 году. По образованию он юрист, управляющий партнер собственной адвокатской конторы, специалист по корпоративному праву, практиковавший в крупнейших юридических компаниях мира. Но известность ему принесло другое дело – ресторанный бизнес, которому Рапопорт посвятил больше 20 лет. Свой первый ресторан «Имбирь» Александр открыл в 2001-м. Сегодня за его плечами около двух десятков проектов. «Мясной клуб», «Китайская грамота», «Доктор Живаго», «Воронеж», «Блок» в Петербурге и многие другие. В феврале 2026 года, после четырехлетней паузы, он открыл «Машеньку» – ресторан с современной русской кухней, названный в честь первого романа Владимира Набокова. Рапопорт убежден, в России большинство ресторанов должны быть русскими, как в Италии – итальянские, во Франции – французские. Но долгие десятилетия советского времени сформировали у публики запрос на экзотику – суши, стейки, бургеры. И лишь недавно возникло желание вернуться к традиции, осмыслить ее заново. «Доктор Живаго» Александр Рапопорт называет «аттракционом советской кухни». «Белуга» – рестораном русских деликатесов, где икра и крабы становятся основой меню. «Машенька» – попытка пойти по касательной, уйти от клише вроде пожарских котлет и оливье, сохранив при этом узнаваемый русский вкус. Здесь можно попробовать беленый пельмень, сосиски из раков, бородинские тирамису. Винная карта полностью состоит из российских вин. В работе с шеф-поварами Рапопорт выступает как менеджер и импресарио. Для «Машеньки» он пригласил Игоря Гришечкина, представителя новой петербургской школы, которая активно работает с ферментацией и локальными продуктами. Ресторатор признается, ему комфортно работать в понятных рамках, как в теннисе, когда тренер говорит «подкидывай мячик, как тебе удобно». О зумерах и новых поколениях гостей Александр Рапопорт говорит без паники. Считает, что любые обобщения условны. Дети его друзей в 21 год разбираются в вине лучше многих взрослых, а кто-то с 3 лет понимает, какими должны быть суши. Главное, что изменилось за 10 лет, гость перестал ходить в ресторан, чтобы обозначить уровень достатка. Теперь ему нужны атмосфера, красота, впечатление. Иначе проще заказать доставку. Сегодня Александр Рапопорт – один из самых влиятельных рестораторов страны. При этом он не любит слово «бум» и спокойно относится к закрытиям. Если проект был скучным, ему не место на рынке. А те рестораны, которые на виду, никуда не деваются. И продолжают открываться, как «Машенька», ставшая подарком Александра Леонидовича самому себе после 4 лет тишины.
0: «Наши искатели» –

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила речку начек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: От топота копыт пыль по полю летит.
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.

0: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: В оригинале у поговорки «век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки. «Век живи, век учись тому, как следует жить».
2: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

0: Многие видели украшения и поделки из чароита, минерала фиолетового цвета с шелковистым блеском. Камень завораживает, он в буквальном смысле очаровывает. На чароит хочется смотреть бесконечно. Назван минерал по реке Чара в Забайкалье, на берегах которой было открыто месторождение этого поделочного камня. Чара знаменита не только чароитом, но и песками. Причем тут пески? Чарские пески – это настоящая пустыня с барханами и характерной растительностью. Обычно пустыня ассоциируется с южными странами. Достаточно вспомнить Сахару в Африке, Каракумы в Туркмении, Атакаму в Чили. Однако пустыни имеются и в более северных широтах. Просто они гораздо меньше, поэтому не так заметны. Можно вспомнить, например, барханы на Курской косе в Калининградской области или Кузаминские пески в Мурманской области. Своя небольшая песчаная пустыня имеется в Забайкалье. Чарские пески раскинулись в предгорьях хребта Кадар в нескольких километрах от села Чара. Песчаный массив имеет длину 9 километров при ширине 4 километра. Ветер сформировал из песка классические барханные цепи. Между барханами не видно границ пустыни, поэтому чувствуешь себя будто в Арабских Эмиратах. Температура воздуха летом прогревается до 35 градусов. Босиком по песку не походишь. Горячо. Внешне чарские пески очень похожи на пустыни Средней Азии. Длина барханов в среднем составляет 150 метров, а высота – 80 метров. Промежутки между гребнями достигают 200-500 метров. Склоны довольно крутые, с уклоном до 30 градусов. На фоне заснеженных горных вершин они выглядят очень эффектно. Неподалеку находится железнодорожная станция «Новая Чара», что обеспечивает транспортную доступность. Больше всего в Чарских песках поражает возможность с головой погрузиться в атмосферу пустыни, а потом отправиться в лес за грибами и ягодами. Место настолько необычно, что Чарские пески были признаны одним из 7 чудес Забайкалья.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Стерлитамак – любимый и вечно молодой. Отмечаем юбилей города на фестивале «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. В Стерлитамаке – ярмарка ремесленников, гастрозона, концерты, экскурсии, мастер-классы, звездные гости и много приятных сюрпризов. Фестиваль гостеприимства «Купец 2.0» с 4 по 6 сентября. Организаторы проекта – администрация города и фестивальная дирекция. Фестиваль «Купец 2.0» проводится при поддержке компании «Росхим» и башкирской содовой компании «0+».
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Южноамериканским индейцам для того, чтобы обуться, нужно было просто прогуляться по лесу. Там нетрудно было найти дерево под названием гевея. Именно из него получают каучук. Индеец мог обмакнуть ноги в сок этого дерева и дождаться, пока оно застынет. В итоге получались настоящие галоши.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Вы слушаете радиоискатель.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Слышали выражение «как об стену горох»? Так говорят про упрямых людей, которым объяснять что-либо бесполезно. Все равно будут стоять на своем и не будут никого слушать. Фраза эта исконно русская. Горох в нашей стране долгое время был одним из базовых продуктов. Сытный, недорогой и вкусный. Поэтому горох на зиму заготавливали мешками. А так как вручную такое количество не очистишь, то была выработана целая технология. Спелый горох с силой бросали в стену. Стручки при ударе трескались, горошины освобождались, отскакивали от стены, при этом оставаясь неповрежденными. Поэтому про людей, которые не принимают чужих доводов, стали говорить как об стену горох. Слова отскакивают от них, не оказывая никакого влияния. Про таких еще говорят: хоть кол на голове тиши. Ну а происхождение этой фразы я расскажу в другом выпуске.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Горно-Алтайске на 106 FM.
1: Считалось, что территорию Сибири человек заселил значительно позже, чем другие регионы планеты. Однако в 1961 году на берегу реки Улалинки возле Горно-Алтайска археологи обнаружили стоянку первобытного человека, возраст которой соответствовал самым древним очагам появления человека на планете. Орудия труда, которые откопали ученые, были изготовлены около 300 тысяч лет назад. Ныне стоянка находится на восточной окраине Горно-Алтайска. Отсюда непременно следует отправиться в Национальный музей Республики Алтай. Он носит имя Андрея Викторовича Анохина, ученого-этнографа, композитора, просветителя. Анохин не только преподавал музыку, но и регулярно совершал этнографические экспедиции. Он собрал множество артефактов, а также мифов и легенд алтайцев. Его материалы послужили основой для создания краеведческого музея, одного из старейших в Сибири. Сейчас в музее можно увидеть легендарную укокскую принцессу, которую считают визитной карточкой Республики Алтай. Так назвали мумию молодой женщины, обнаруженную в 1993 году во время раскопок в урочище Укок. Ее руки покрывали многочисленные татуировки, голову украшал парик из шерсти и собственных волос. На женщине была шелковая рубашка, шерстяная юбка и шуба. Скорее всего, она была не принцессой, а шаманкой. Археологи установили, что женщина жила 2500 лет назад. Мумия хорошо сохранилась, поскольку деревянный саркофаг был заполнен льдом. Находку перевезли в Новосибирский музей археологии и этнографии, что вызвало недовольство среди алтайских шаманов. Они считали, что принцесса должна остаться на Алтае и утверждали, что может последовать что-то вроде проклятия фараонов в Египте. Как на грех, по району, где нашли мумию, прокатилась череда крупных стихийных бедствий. В результате мумию перевезли в Горно-Алтайск. Сейчас она хранится в Национальном музее в соответствии с этическими нормами и с учетом верований коренного населения региона.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте!

0: Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого Мерина.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Правила искателей. Боксер – это тот, кто дерется. Он принимает и наносит удары, мечтает о победе, а иногда терпит поражение. И тогда, вернувшись домой с пластырем на брови, он спрашивает себя: «А может, зря я мечтал?» Адриано Челентано. Для радиоискателей.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Плоский червь из отряда планариев, лишившись головы, может отрастить новую, причем со всеми своими старыми воспоминаниями.
0: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

0: Радиоискатель.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Картель колумбийского наркобарона Пабло Эскобара оперировал огромным количеством наличных денег. По рассказу его брата Роберто, они тратили 2500 долларов ежемесячно только на резинки для перевязывания пачек купюр. Примерно 10% наличности терялось из-за крыс, откусывавших уголки купюр в хранилищах.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Вот старики говорят: опасайтесь. Лгут старики, их зависть берет. Владимир Даль для радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король пик – царь Давид, король треф – Александр Великий, король червей – Карл Великий, а король бубей – Юлий Цезарь. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смаж оба кольта, Винчестер как следует смаж, и трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Любовь – это привязанность, доверие и еще стечение счастливых обстоятельств, которые позволяют людям оставаться вместе долго. А что еще сказать? Определение любви еще никто не дал, да его и не может быть. Алексей Баталов. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самым маленьким пассажирским самолетом считается Beechcraft Bonanza V-35, который вмещает двух человек. Его длина составляет всего 6,8 метра.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от намерения вас повесить. Бернард Шоу. Драматург. Для радио «Искатель».

0: Искатель.
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефон.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В одной тонне воды Мирового океана содержится 7 миллиграммов золота. Общая же сумма данного драгоценного металла в водах океанов составляет 10 миллиардов тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой коружке черный чай.

0: Правила искателей.
1: Когда тяжело, то бывают такие мысли, что больше никогда. А как вернешься, снова хочется.
2: Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Все шары для боулинга имеют одинаковый объем, однако значительно различаются по массе. Только 4 вида шаров, номера 13, 14, 15 и 16, обладают плотностью выше плотности воды, то есть тонут в ней. Шары с номерами 12 и ниже будут плавать на поверхности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Талант — это как похоть, трудно утаить. Еще труднее симулировать. Сергей Довлатов для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески – это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены в общем мало кто надеется, и поэтому

Obogi bogi mai.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Добро – это доброе дело. Это трудно, это непросто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самый длинный беспосадочный перелет на сегодняшний день совершает авиакомпания Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Перелет длится около 19 часов.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко. Граница. Таежный роман.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».